горе, кому море, кому горе, кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.